0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

Прыберу пустые шклянки, у меня не будет п'янки. Сегодня я не с вами, сябруки. Позвоню своей каханце, запрошу я ее на танцы на поляне тихой лераки. Я домой важну до ранку, не пущу свою каханку. Хай наш сон прогонит же у руки. Кликну всіх я на веселье, каб со мною побач сели и гукнули горка сябруки. Мы з ёй сидимся у лагоди, у весельным карагоди, хмельно пойде кругом голова. Загораться зорки у ночи, усмехнуться милой в очи, и под ноги ляже мурава. Я домой важну до ранку, не пущу свою каханку. Хай наш сон прогонит жа у руки. Кликну усіх я на веселе, каб со мною побачили и гукнули горка вся в

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. У Менску стартовал протестантский фестиваль надеи. Спикер Координационной Рады выступил за ее реформу на фоне низкой явки на выборах. Болгария выиграла конкурс Евробачення. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У Менску вчора, 16 травня, у Чижовка-арене начался масштабный двухдневный протестантский форум «Фестиваль надеи». Главным гостем и спикером мероприемства является протестантский проповедник из США Франклин Грэм. Он президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации, якая допомагает людям, что опынулись у зонах кризисов и катастроф. Грэм – близкий сябр президента США Дональда Трампа и спецпредставитель представника по Беларуси Джона Коула. Гэты проповедник проводит такие фестивали по всем свете, збираючи велизарные аудитории. У Беларуси он приехал у першиню. 15 травня Грэм сустрелся с белорусским диктатором. На передадні фестивалю прошла генеральная репетиция, за якой с трибуны арены назирали больше за 7,5 тысяч человек. Приход до влады у Америцы Дональда Трампа змянил свет. Трамп не выкликал агульного одобрения и захопления, а худшее наоборот. Белорусы Америки так само по-разному ставятся до деятельности американского лидера. Говорит былый политвязень Юрась Зянкович.
3: И я завсёды повторяю, что президента Трампа треба оценивать не по словам, бо говорить он вельми шмат, и часом суперечливые речи. И я подозреваю, что он робить это специально, как заблытать своих врагов. А оценивать треба его по выниках, а выники позитивные.
2: Жыхарка Каліфорніі, сузаснавальніца Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Надзея Нортад, не з'яўляецца прыхільніцай Трампа. Яна аддае перавагу дэмакратам.
4: Падабенства з Лукашэнкам вельмі моцна. Зараз гэта бачыць увесь свет. Пры Трампе знікла стабільнасць. Тое, што людзі перастаюць адчуваць бяспечна і стабільна, з'яўляецца страх за будучыню, за працу і нават за пражыванне ў Злучаных Штатах.
2: А часу вертання Трампа у Белый дом міжнародная арена ўжо паспела адрэагаваць. Ад вострай крытыкі з боку Еўразвяза да стрыманай падтрымкі з боку Ізраіля і краін Персідскага заліву. Кітай і Расія пакуль захоўваюць паузу, а Еўропа тэрмінова пераглядае сваю бяспеку і гандаль. Да іншых тэм. На фоне низкой явки на выборах у Координационную Раду яе спикер Артем Брухан выступил с пропановой реформы. Выборы у Координационную Раду 4-го скликания вельми важно провести, каб атрымать зворотную сувязь, зразуметь, что отбывается, накольки все это людям яшчэ цікава, заявил Брухан 16 травня. На его думку, на явце отбилися сама менее три факторы – пропаганда и информационные атаки, кибератаки, а так само агульнополитичный контекст, депаталізація грамадства, расшарування у демократичних силах і ввогулі у махчимості перамен. Брухан виступив за тое, каб пасля гэтых выбараў была распачата реформа Координаційної Ради і заклікав усе виборчыя спісы далучыцца да абмеркавання. Болгария выиграла конкурс «Евробачення» у Вене. Спевачка Дару с композицией «Бангаранга» набрала 516 баллов. Яна лидировала як по балах, отриманных от национальных журы, так и от глядачов. Другое место занял Израиль с 343 баллами, переважно от глядачов. Украина заняла 9 место, а Польша 12. Апошнее место с одним баллом, отриманным от национального журы Украины, заняла Британия. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. У першай палове дня дажджы. Тэмпература паветра плюс 12, плюс 19. Вецер паўночны да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Чаму Константинопольская царква называется сусветным патриархатом и что это значит? Царква первого тысячегоддзя была засяроджена вокруг пяти патриархатов. Это значит, сярод центральных епископских кафедров буйных регионов, якія часто вылучаліся своими особливыми традициями литургичного набоженства. Епископов гэтых центральных кафедров пачалі называть патриархами, и яны апекаваліся церквами Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима. У Святой Православной Церкви сёння есть 9 патриархатов: Константинопольские, Александрийские, Антиохийские, Иерусалимские, Московские, Грузинские, Сербские, Болгарские, Румынские и шэраг аутокефальных церквов. Але только один из них вядомы як Усяленский патриарх. Это архиепископ Константинополя Нового Рима, яким с 1991 года з'являється його всесвятость Варфоломей. Найдовжейший по часе служения и один из наибольш значных усяленских патриархов у истории церкви. Як архиепископ Константинопольский, его всесвятость является 269-м пераемником святого апостола Андрея Першазванного у кировании церквой у городе, який стал вядомым як царица городов. Архиепископ Константинопольский вядомы як усяленский патриарх с 1586 года, калі римский император Маврикий надал титул усяленский патриарху Константинопольскому святому Яну Постнику. Император даровал гэты титул у сувязі с тым, что архиепископ Константинопольский был патриархом церкви у городе, який з'являється столицей Великой империи, звыш державы своего часу. Однако гэта было значно больше, чем просто церемоніальный титул. Усяленский патриарх Константинопольский мел певные обовязки, якія были уникальными для церкви. Девятый канон 4-го Усяленского собора, який проходил у Халкидоне у 451 годе, обвещал: «Коли ж епископ або клирик мае незгоду с митрополитом в области, нехай звертается до экзарха округи або до престола Константинополя, и нехай там судится». 17-й канон додавал: «А коли кто будет покрыўджаны своим митрополитом, нехай справа вырашается экзархом диацезии або Константинопольским престолом, як было сказано вышей». 28-й канон говорил про тое, что церква Константинополя мае ровные пераваги с церквой Рима. Хоть гэтые особливые церковные обовязки Константинопольской церквы были вядомые и усталяваныя до того часу, як патриарху Константинопольскому был нададзены титул усяленский патриарх, папа римский, святитель Григорий Двоеслов был занепокоены. Святитель Григорий успринял гэты титул у тым сэнсе, что святы Ян обвяшчается универсальным епископом усёй церквы. Таким чином, что у церкви теперь застается только один епископ, а все остальные позбавленные своих правов. Однако титул «Усяленский патриарх» на сам речь означал не это. Ён не ставил патриарха Константинопольского у становища звыш епископа за кошт усіх остатніх. Это не означало, что патриарх Константинопольский мел некую уладу поза межами своей уласной церковной юрисдикции, акрамя той, якую дал Халкидонский собор и іншие усяленские соборы. Покольки это было у той час и застается сегодня обовязком усяленского патриарха Константинопольского вырашать спречки помеж епископами, ён володая авторитетом, який з'являється сапраўды усяленским. Это не означает, однако, что ён мае полную, звычайную и непосредную юрисдикцию над кожной епархией паўсюль на узор папы римского у разумении римско-католической церквы. Это не означает, что он особисто безгрешный у своих выказываниях по питаниях веры и морали, як знов же римская католическая церква вучить про папу римского. Титул усяленский для патриарха Константинопольского означает, что усяленский патриарх, идучи по шляху своих святых попередников, является сапраўды першим сярод ровных, епископом, як и іншие епископы, святаром, як и іншие святары, и христианином, як и іншие христиане, але у той же час тим, хто был обраны всемогутным Богом для особливой отказности за захаванне и оборону церкви во всем свете,
не парушаючы пры гэтым правоў і прывілеяў іншых епіскапаў, дзе б там не было. Такім чынам, усяленскі патрыярх з'яўляецца галоўным захавальнікам адзінства і цэласнасці царквы ва ўсім свеце.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 годин. Украинские дроны атаковали разные регионы России. Деяния России у Приднестровье створают прямую погрозу безопасности, лишит президент Украины. Белорусских лучников допустили до международных споборництв. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. У ночь на неделю Москва и Подмосковье опынулись под атакой дронов, поведомили региональные улады. У Подмосковья ведомо об трех загинулых у близких пригородах Москвы, у приватности у Химках и об четырех пораненных. Московский мэр поведомил об траплении дрона у проходную нафтоперепрацовчего завода у Капотни, у вынику чего потерпели 12 человек, у приватности супрацовники змены будовников. Сам завод, по его словам, протягивает працу. У оккупованном Крыме возник мощный пожар на авиабазе Бельбек, где дислокуется военная авиация. Российское министерство обороны поведомило, что над регионами России за ночь были сбиты 556 украинских дронов. Украина ночью так само подверглась нападам. Администрация Днепропетровской области поведомила об 8 пораненных. Украина разом с Молдовой координует деяния у отказ на максимальную эскалацию российского уплыву у регионе Приднестровья. Про это заявил президент Украины Владимир Зеленский с нагоды спрошения Москвою отримания российского громадянства для жихаров Приднестровья. Поводле заявы Владимира Зеленского, рашение России спрошать процедуру отримания громадянства для жихаров Приднестровья может быть часткой больше широкой стратегии, якая включает максимальную рекрутацию людей у военные структуры. И он подкреслил, что российская войсковая присутность и деятельность спецслужб у регионе створают прямую погрозу безопасности Украины. Киев, поводле слов украинского президента, действует у тесной координации с Молдовой, каб выпрацовать агульные подходы до реагования на максимые рызыки. Зеленский так само поведомил, что доручил Министерству замежных справ и спецслужбам подрихтовать отповедные пропановы. До белорусских тем. Выконавчий совет Сусветной Федерации стральбы из лука снял обмежевание на удел белорусских спортсменов и команд у споборництвах под эгидой Федерации. Постанова связанная со снятием Международным Олимпийским комитетом санкций с белорусских спортсменов 7 травня. Снятие обмежевания распространяется выключно на спортсменов и команды с Беларуси и тычется только споборництвов Сусветной Федерации стральбы из лука, включаючи Кубок Свету и Чемпионаты Свету. Удел по-ранейшему подпорядковывается стандартным потребованиям по допуску и антидопинговых правилах. Пытание об уделе белорусских спортсменов у мающем отбыться чемпионате Европы застается у компетенции Европейской ассоциации Сусветной Федерации. Экскурсию для белорусов в Вильне и ее гостей зладили 16 травня политик Павел Северынец и ведомый белорусский экскурсовод Валерия Черноморцева. Яны пропоновали удельникам разом пройти по вильнских адресах и доведаться шмат цікавосток про деятельность и особ белорусской христианской демократии межвоенного периода. Почалась экскурсия от знакового места для всех литовцев и белорусов – Вострой Брамы.
3: Звичайно, я починаю білоруські такі мої авторські екскурсії з боку самої Острої Брами. Але сьогодні ми вирішили почати з іншого боку, внутрішнього. Я, звичайно, питаюся, чому час Російської імперії городську стіну почали розбирати, починаючи з брами. Чому гэтая брама була одна, яка засталася з 10? І відказ відовочний, тому що Мати Божія Вострабрамська.
2: У свою чергу Павел Северынец распавёў, чаму гэта экскурсія вельмі важная для кожнага беларуса, не толькі верніка ці таго, хто цікавіцца гісторыяй і палітыкай.
4: Потому что за тысячу годов белорусской истории скрыжевание белорусской мовы и христианской веры, оно стояло просто в центре. Это был стрижень нашей истории. 80% усих белорусских ведомых дьячов, вот берем топ-100 гениев, например, это были люди, которые размовляли по-белорусски, которые верили в Иисуса Христа. Тому белорусская христианская демократа, якая вот на этом скрыжевании христианства и белорусскости стояла твердо, в отрознении там от социалистов, от пропольских партий в Беларуси.
2: У экскурсію увайшлі наступныя знакавыя месцы, звязаныя з дзейнасцю беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў Вільні, Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, праваслаўны святадухаў манастыр ля вострай брамы, базыльянскія муры, віленская беларуская гімназія, касцёл святога Мікалая ды іншая. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. У першай палове дня дажджы. Тэмпература паветра плюс 12, плюс 19. Вецер паўночны да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю гаспадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта тыдзень Еўрабачання. А значыць, размаўляць сёння ў перадачы мы будзем менавіта пра гэтае музычнае спаборніцтва. Тым больш, што ладзіцца яно ў юбілейны 70-ы раз гэтым годам у Вені. Так вось, пра асаблівасці, адметнасці менавіта гэтага спаборніцтва сёлета мы і будзем размаўляць.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Музыка, як лад життя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.

эфиры «Трансграничное радио РАЗЕ». Музыка, як под життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.

вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь. Манифест.

0: Музыка, як под життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
1: Радио «Рация». Белосток,
2: Слисла,
1: Городня,
2: Бельск-Подляски,
1: 98.1 FM.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10, у Польши 9 годин. Молиться за Лукашенко, Путина и Трампа закликали на протестантском фестивале «Надеи» у Менску. Украинскую мяжу с Беларусью перетворили в умацеванную оборонную линию. На Подляши проходят международные встречи дударов, лирников и выканавцев народных песен. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У Менску 16 травня на стадионе Чижовка-Арена начался двухдневный протестантский форум «Фестиваль надеи». Главным гостем и спикером мероприемства стал протестантский проповедник из США Франклин Грэм. Он президент и генеральный директор Евангелийской ассоциации. Подчас форума Грэм закликал всех присутных, а это около 7,5 тысяч человек, помолиться за Александра Лукашенко, Владимира Путина и Дональда Трампа. «Мы мусим молиться за керавництво. Я сказал вашему президенту учора, я сказал президенту Лукашенко, что сегодня вечером мы все устанем, и я попрошу вас усих устать. И я хочу, как вы все устали и вымовили молитву за своего президента, за усих, кто керуя. Коли вы приехали сюда из России, молитесь за президента Путина, тех, кто стоит во владе. А я помолюсь за своего президента, президента Трампа. Библия каже нам молиться за тех, кто находится во владе. Тому, что мы зараз зробим, помолимся гучно, и праз некалькі хвилин я завершу это своей молитвой», цитуя слова Грэма телеграм-канал «Христианская визия». Поводле официальной информации, якую огучил белорусский диктатор на встрече с Франклином Грэмом, у Беларуси 850 протестантских громад, 20 миссий и 5 навучальных установ. На початку 2024 года в Украине были зарегистрированы 1038 протестантских громад. То бок обовязковую перерегистрацию религійных супольнасцяў, якая скончылася ў 2025 годзе, не перажылі амаль 200 пратэстанцкіх суполак. Да іншых тэм. Ближайшие рейсы Менск-Москва у Шереметьево и у зворотным керунку отмененные, выникая из раскладу национального аэропорта Менск. Меркуючи по всем, это связано с падением обломков БПЛА у российском аэропорте. Сегодня ночью пресс-служба московского аэропорта Шереметьево поведомила, что на территории аэропорта было зафиксовано падение обломков беспилотного летательного аппарата. Поведомляется, что обломки находятся на безопасной отдалении от зон обслуживания пассажиров и поветренных суднов. На месте працуют оперативные службы, принимаются необходимые меры безопасности. Теперь украинская мяжа с Беларусью переутворенная в умацеванную оборонную линию. Как поведомили у оперативном командовании Захад, украинские войсковцы находятся у постоянной готовности до мгновенного реагирования, передает УНН. На мяжи сбоку Украины узведены километры полевых фортификаций, сотни капониров для техники и огневых кропок. Могутная система минных полей, ровов и загород дополняется складанным природным рельефом. Непроходные лясы, болоты и реки з'являються натуральними перешкодами для агресора. Окрім того, воїни-пограничники у складі груповки войск Захад надійно утримлюють певний участок державної мяжі з Білоруссю, стверджають українські військовці. И теперь до мирной темы. На Подляши проходят 4-е международные встречи дударов, лирников и спеваков народных песен. Распочались эти встречи у музея Малой Батьковщины у Студзеводах у Бельску-Подляшским. Говорит их организатор и створальник музея Дорофей Фионик и удельники встреч из разных краев.
3: Дуды завсёды такие были тут в нашем полю зроку и зачекавления. Лет тому, ну, уже, может, 20, натрапил я на такий документ, который говорит про то, что в 1610-м у Мельнику под час Свята Тройцы люди наладили гучную забаву, играли там на дудах, трубах и інших инструментах.
4: Па овак, цела Европа има гајде, дуде, пуно, стотину разних типова врста гајди. Има доста сличности, доста су подобни. Разлика је између хрватских гајди, ми у Хрватској имаме 10 различитих типова гајди, сваки од њих је другачији, другачије се игра, другачије су мелодије.
5: А није ще позала се, а
0: niech ziemi zmacują.
5: Nasze podhalańskie dudy są takie inkse od syćki, bo są, mają 4 głosy. 3 w piscołce tej melodycznej, tak zwanej gajdzicy, i jedną piscołkę burdonową, tak zwanym bąku. No bo te nazwy mamy takie swoje, gwarowe, lokalne, góralskie.
2: Працягнуліся падляжскія міжнародныя сустрэчы дудароў, лірнікаў і народных спевакоў у вёсках Мельнік і Радзівілаўка Сямятыцкага павета, дзе, між іншым, прымаюць удзел музыкі і спевакі з Польшы, Беларусі, Балгарыі, Харватыі, Латвіі, Славакіі, Венгрыі і Партугаліі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. У першай палове дня дажджы. Тэмпература паветра плюс 12, плюс 19. Вецер паўночны да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
6: Радыё «Рацыя». Першы.
7: Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

Silvia Perez-Cruz на хвалях Белорусского радиорация. Просто переплыли этих нескольких хвилинов на хвалях голосу Сильви, хору, который появился в песне, и деликатных, мягких гуков инструментов, которые сопровождали голос нашей гости. Поглубимся теперь крыху у джаз, але будет это больше трансовая музыка с помежа джазу и прогрессивной рок-музыки, навод сказала б, часом клубной электроники, але это не будет той выпадок. Хапая тут своей драматургии, а стоит за ею гурт Ньоко. Forefathers pochodzi z drugiego albumu Co, jaki pokazał się naprykańcy Krasowika. Zapraszam.

0: Сусветный хіт тидня.
1: The Purple представили новий сингл «Arrogant Boy», першу композицію з будучого альбома «Splat». Трек витриманий у класичним хеві-рок стилі гурта. Тяжкі гітари, живое студійне гучання і могутний вокал Іена Гіллана відсилають до епохи «Smoke on the Water» і «Highway Stars». Песня отрымалася драйвовой и провокацийной, с ироничным настроем и бунтарской энергетикой. Сингл промеркованы до выходу нового альбома, який музыки называют одной из самых тяжких работ Deep Purple за опошние годы. Deep Purple – Arrogant Boy.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Mumford & Sons выпустили сингл «Here» с уделом Криса Степлтона. Эмоциональная фолк-рок-композиция с элементами кантри побудована на мягкой акустике, живым вокале и атмосфере щирого диалогу помеж двумя музыками. Песня гучить больш стримано и глибоко, чем ранние хиты гурта, подкресливаючи новый, больш особистый этап у творчості Mumford & Sons. Сингл стал одним из головных треков будущего альбома «Prize Fighter», який символізує творчее драдженні коллективу. Mumford & Sons – «Here» на хвалях Радио Рація.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рація. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Музичний календар.
1: 18 травня 1952 года родился Джордж Стрейт, американский кантри-спевак, король кантри, один из самых продаваных артистов жанру. У 70-х у этот день на свет появилась Тина Фей, американская авторка, актриса и комик, удельница музычных проектов и мюзиклов, как сценаристка и выконавца. 19 травня 1945 года родился Пит Таунсенд, британский гитарист и автор песен, лидер The Who. У 1992 у этот день на свет з'явився Сем Сміт, британський поп і соул-співак, відомий моцним вокалом і баладною манерою. 20 травня 1944 года народился Джо Кокер, британский рок и соул-спевак с уникальным хриплым вокалом. У 1946 в этот день на свет появилась Шер, американская спевачка и актриса, одна из самых долгоживучих и уплывовых поп-икон. 21 травня 1947 года народился Ронни Вуд, британский гитарист The Rolling Stones. У 1972 в этот день на свет появился Бигги Смолс, американский рэпер, одна из ключевых фигур хип-хопа. Хопу 90-х. 22 травня 1959 года родился Моррисей, британский спевак, вокалист The Smiths, важная фигура инди-року. У 1970-м у гэты день на свет з'явилася Анна Марія Йопек, польская джаз и этноспевачка. 23 травня 1956 года родилася Ла Тоя Джексон, американская поп и R&B-спевачка, чалец сям'ї Джексонов. У 1974-м у гэты день на свет з'явилася Джоэл, американская спевачка и авторка песен, ведомая фолк и поп балладными композициями. 24 травня 1941 года родился Боб Дилан, американский спевак и автор песен, лауреат Нобелевской премии по литературе, а у 1947-м у этот день на свет появился Уоррен Зиван, американский поп-спевак и автор песен, ведомый ироничным стилем. Добрых музычных новинок вам и позитивного тыдню. Заставайтесь разом с белорусским радио Рация. Заходьте на нашу сторонку racia.com, да голосуйте за уподобанную композицию. А мы сустранимся уже простый день, да и подведем выники. Тут была Милана Краснева.

майский вечер. Спускается и Питер, рубится, як склеп. Волоцужный пес только лапу вытер об мой несмачный хлеб. Мне тут не спится, тут спится не выходит. Моя зигзица за и гора выходит. Час спыниться, сумбоком не выходит.

Потому что смерть не для кохания, не для матери твоих детей, а уже не для детей, для твоего бессмертия. Мир за счет.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При мікрафоні Єва Бардзілоўская, і тут я вам прапаную прасачыць, як Польшча уключаецца ў прамоцыю правоў чалавека ў Беларусі, і таксама як Польшча крытыкуе Беларусь. Зробім мы гэта на прыкладзе выступлення ў Польшчы на інтэрактыўных дыялогах з групай незалежных экспертаў ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Пачнем з 57-й сесіі Савета па правах чалавека ААН. Яна прайшла ў верасні 2024 года. І вось што тады Польша сказала пра Беларусь. Промовляя перекладчик.
2: Обрати внимание на недавнее освобождение белорусским властям некоторых политзаключенных. Однако положение с правами человека в Беларуси не свидетельствует об улучшении. Многие обеспокоенности, выраженные здесь, по-прежнему остаются в силе. Белорусские власти продолжают подавлять инакомыслие, репрессировать политических оппонентов организации гражданского общества, независимые СМИ, продолжают преследовать меньшинств, в том числе польское. Правозащитники стали мишенью. Мирные демонстрации жестоко подавляются. Изменения в законодательстве расширили применение смертной казни, привели к ужесточению наказаний за неповиновение властям. Заключенные сталкиваются с пытками, жестоким унижающим достоинством обращением, даже смертью из-за неадекватной медицинской помощи. Вновь осуждаем участие Белоруссии в военной агрессии России против Украины и циничное использование мигрантов в качестве политического инструмента. Признаем необычайное мужество и стойку более 1300 белорусских политзаключенных, которые заплатили высокую цену за осуществление своих законных прав. Мы чтим их мужество, призываем к их безусловному освобождению. Спасибо.
1: Праз год у верасні 2025 года у межах 60-й сесіі Савета па правах чалавека ААН Польшча на інтэрактыўным дыялогі з групай незалежных экспертаў па Беларусі сказала пра Беларусь наступнае.
3: Жестокія рэпрэсіі беларускага рэжыма в преддверии фиктивных президентских выборов 2020 года продолжаются по сей день. Контртеррористическое и противоэкстремистское законодательство используются для преследования политических оппонентов, гражданского общества и СМИ. И юристы также стали мишенью. Адвокаты, борющиеся с нарушением прав человека, преследуются. Судебная система Беларуси – инструмент репрессий. Суды выносят политически мотивированные приговоры в нарушении гарантий на справедливое разбирательство. Отмечаем, что недавно были освобождены 52 заключенных в рамках сделки, заключенные при посредничестве США. Также было помилование 25 человек. Задержанные рассказывают о пытках, которым они подвергались. Это вызывает огромную тревогу. Призываем Беларусь освободить всех, кто содержится в условиях произвольного задержания. Необходимо положить конец распространенной культуре безнаказанности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси. Мы призываем Беларусь, наконец, прекратить свое участие в агрессивной войне России против Украины и прекратить все гибридные нападения на своих соседей, включая мою собственную страну Польшу.
1: Еще про год на 61-й сессии Совета ООН по правам человека Польша про Беларусь сказала вот что.
4: Положение с правами человека в Беларуси остается сложным. Некоторые политические заключенные были освобождены, но большинство остается в тюрьме. И большинство освобожденных были вынуждены покинуть страну, а те, кто остался, остаются под наблюдением. Это значит, что их наказание продолжается даже после освобождения. Беларусь остается одной из стран с наибольшим количеством политических заключенных на душу населения, многие из которых содержатся в ужасных условиях. Мы вновь призываем к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных, включая представителей польского меньшинства, таких как господин Андрей Почабута, лауреат премии Сахарова Европейского парламента. Польша решительно осуждает кампанию транснациональных репрессий. С помощью угроз конфискации имущества или политически мотивированных преследований власти стремятся заглушить инакомыслие даже за пределами Беларуси. Отказ диссидентам в доступе к консульским услугам за рубежом – еще одна форма репрессий. Мы выражаем солидарность с народом Беларуси и продолжим поддерживать их стремление к демократической стране.
1: А теперь давайте проанализуем выступление Польши на всех интерактивных диалогах с 2024 года. Там можно убачить, что Польша последовательная у осуждении порушения прав человека, которые здійсняються белорусскими уладами. А так само она последовательная у оценке региональной роли белорусских уладов. Наприклад, на протягу всіх інтерактивних діалогів з групою незалежних експертів Польща звертала увагу і осуджала удел Білорусі у агресивній війні Росії супроти України. Окрім того, Польща відсочує і використовує актуальну інформацію про ситуацію з політв'язнями і їх помілуванням при посередництві американського боку. Коли ті почалися, так у межах 60-ї сесії 2025 год Польща згадує про помілування 52 чоловік, а на 61-й сесії 2026 год про визволення некоторых політичних зняволених. Окрім того, Польща активно адлюстровує нове уведення у переследі політичних опонентів білоруськими уладами. Наприклад, на 61-й сесії у межах свого виступлення вона згадує про адмову дисидентам у доступі до консульських послуг за межою, а так само про транснаціональні репресії, які почалися у дочиненні до працівників режиму. Так само Польща послідовно виказує солідарність з народом Білорусі, як це вона сказала на 61-й сесії, і так само шанує їх мужність, що прогучало на 57-й сесії. Так само Польща послідовно закликає білоруські влади до безумовного визволення політичних зняволених. Однак менавіта на 61-й сесії 2026 год вона робить додаток, уключно з представниками польської меншості, такими як Анджей Пачобут, який, до речі, був не так давно визволений. А на этом я, Ева Бардзіловская, с вами розвітуюся. Зустрінемося через тиждень на вольних хвалях Білоруського радіо «Рація». All human rights
5: for all. Високий ропос жмогу стейсис висіємс.
6: Права чоловіка для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усі права чоловіка для всіх.
9: Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».

0: Авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Привітання, сябры. Мы на Кипре. Ни с чем не переблытаешь, правда? Я хочу представить вам своего суразмовцу Сергея. Привітання, Сергей.
2: Привітання.
1: Не буду казать ягоное прозвище. Ён по зразумелых для нас, для всех причинах, хоча застаться инкогнито. Але предмет гаворки настолько вострый, настолько актуальный, что я вырашил не чекать нашей перемоги, а перейти одразу до предмету нашей гаворки. И коли я буду формулировать, я, напевно, нечто сгублю. Тому лепей, хай предмет нашей гаворки сформулюет сам Сергей. Скажи, коли ласка, несколько слов, чем ты и твои поплечники займаетесь зараз, а пошли несколько год?
2: Ну, не несколько год, а два, можно сказать.
1: Два полные годы?
2: Не уверенные, что полные. Каля двух, скажем так. Створяем белорусскую мовную модель. Модель мовления. ТТС. Text to Speech.
1: Так, я зараз попробую расшифровать. Это все связано с актуальной темой штучным интеллектом. И вот этот штучный интеллект, все модели, которые вы сейчас будете звертаться, яны кепско размовляют по-белоруску. Я вам покажу приклады, как размовляют мовные модели. Яны просто научились читать кириллицу про русские тексты, некоторые про украинские. И гучать яны альбо с выразным московским акцентом, вот просто с невыносным, альбо с украинским. Там крыху полепи, там есть г, але все равно особливости у нашей мовы там нема. И тому нам потребна соправдная белорусская модель. И вот Сергей с поплечниками створяет именно такую модель. Я добро описал?
2: А когда все начиналось, когда возникла идея, то можно сказать, что белорусская мова в уголе не была представлена. Там OpenAI не як, ось як одни его охарактеризовали, пьяный американский турист, размовляла по-белоруску. І все. Остатні увогуле не могли нешта промовіць. Адсюль з'явілася ідея, а давай зробім сваю. Тепер уже ситуація моцна змінілася. Тепер уже все топ, там, Eleven Labs, Google, Gemini, TTS Pro, ці OpenAI навіть уміють розмовляти по-білоруську. Так, есть свои хибы. Gemini, звичайно, сбивается там ти на украинскую, ти на русскую. Ось. И, ну, проблем хапая. У них, конечно, есть свои вельми великие плюсы. Закон того, что у них вельми великие модели и на шмат яких мовах размовляються, у них есть гэты усе фішки там інтонації, шмат розных голосов, і там уже з'являються там і шепт, і там вздих, ну такі ось абсолютно натуральні речі, які повинні бути у справжній натуральній говорці, щоб воно виглядало як справжній чоловік. Нам до гэтага далеко. Пазней розкажу чому. Але все яны навучаны на стандартных наших гаворках, ну, размовах. Я не ведаю дакладна, на чым яны робяць датасеты, але магу там прыкладна уявіць.
1: Я перарваўся на тым моманце, калі хацеў дакладніць некаторыя тэхнічныя тэрміны. Напрыклад, датасеты, ТТС, вот это будет весь час всплывать в нашей говорце, там у Калиласка сформулирую, что такое датасет по-белоруску.
2: Датасет – это набор данных. Когда мы говорим про мовные, великие мовные модели, LLM, то это тексты. Когда мы говорим про модели мовления, или распознавания мовления, это сполучение текста и отповедающему его аудиоковалку. Ну и таких вот ковалков вельми-вельми шмат. Чем больше, тем лепш. Тысячи, миллионы.

0: Погоди, мы не раскрыли, то есть ты испытал там великим питанием, другую частку не раскрыли, но может повстать такое питание, что того, что мы зараз это робим, потому что у всех великих гульцов все есть, и как бы плати и користайся. И тому наша задача перетекла с того, как хоть нечто было, у тое, каб яно было нармалёва і якасна. Ёсць некалькі праблем. Ёсць глобальная праблема, напрыклад, чаму мадэлі памыляюцца ў націсках. Яе можна падзяліць там яшчэ на шмат пунктаў. Самы просты пункт, таму што вельмі мала датасетаў. Чым больш датасетаў, тым менш будзе праблем.
1: Ну я патлумачу, як я это зразумеў. Просто вось гэтыя змены слоў у нашай мове, як вядома, у одного слова ангельского есть 20-30 формул, и вот эти все формы мусить быть промовлены и моделью этой, зразуметые отповедным чином, как она потом, не помыляющуюся, робила так, как треба. Давай. И то же самое с натисками. Яны мусить быть контекстно зразуметые моделями ну, максимально добро. И тогда она не будет помыляться в контексте.
0: Тут шмат пунктов, то, про что ты казал, ну, вось у ангельской свои есть проблемы, але яны там перекрываются супервелизными колькостью датасетов. Там, как бы, может, одно слово однольково написано, але значить и вымовляться по-разному. И так, это зрозуміло с контексту только становится. У нас же іншая проблема, у нас есть такая речь, как омографы. У ангельской яны так само есть, але их там 500. А у нас там, как не помолиться, ну, докладно больше за 3000. Омографы – это слова, которые однольково пишутся, и сенс их залежит от натиску. Пара идти в школу, пара поднималась над водой.
1: И что, 3000 таких слов у нас?
0: Подается больше. Я там робил частотный анализ. Ну, до холеры.
1: Я николи не думал, что столько.
0: Ну, добрый приклад и приклад от пистолета.
1: Ну так, автомат. Хоть.
0: У меня есть спис по частотности, когда мы там закроем, например, первых 300, то как бы там 99,2, когда не помыляюсь, сказал, мы как бы покрываем. Потому что остальные там не вельми частотные.
1: Хотелось бы все покрыть. А то нечакано слухаешь некую книжку, и там вылезает ну, неотповедный натиск, и ты такие...
0: Тут на этом проблемы все не сканчиваются. На самом деле, они, ну, это только одна частка. Когда модель николи не чула некого слова, и она так само его правильно может вымовить, а может не вымовить, ну, это уже питание до имоверности. Ну, в оголе, да, архитектура нейросеток, которые завсёды працуют с некой имоверностью. Завсёды будут питания у назвах, о именах. Тут, конечно, уже и человек может помылиться. Он же не завсёды ведает, как правильно читается. Особенно, когда некое замежное имя, там, Башара Асада, Ти Асада.
1: Я эту скотину переживу, когда с помылкой скажут.
0: Маленькие датасеты покрыты не все слова, просто модель некоторое слово николи не бачила.
1: Не бачила, не чула, не бачила.
0: Ну, текст не бачила, гук не чула. Давай так. У нас там слово, ось, поводле граматичної бази БН-корпусу, подається там 3 мільйони, 2,9, може. Слово-формул, не слово-формул.
1: Слово-формул. В ангельському словнику, коли 20 тысяч – это великий словник, а коли 50 – это уже полный-полный. У Шекспира, здається, 20 тысяч. И тут мне кажут про 3 мільйони. Але это формул.
0: Ну так, але омографом може бути словоформа, а не слово. Слово шмат, датасетов вельми мало.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Украина-российская война, атака дронов на Москву. У Вильни пройдет третий конгресс по политзняволенных в Беларуси. Рада БНР узнагородила Северинца и Дашкевича. У студии с новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. Московский регион минулой ночью зазнал одну из самых массированных атак беспилотников. У першиню украинские беспилотники сдолели пробить коло обороны вокруг российской столицы. Дроны беспоспехово спробовали пробиться до нафтоперепрацовчего завода у Капотне на паудневом исходе Москвы, але поразить удалось только Солнечногорскую нафтоналивную станцию у Дурыкине на полночный заход от города. Там горать два резервуары, лупы чорнага дыму бачныя з усёй Москвы, піша Нашаніва. Некаторыя беспілётнікі ударылі па прамысловых аб'ектах у Падмаскоўе, частка падаўленых сродкамі радыёэлектроннай барацьбы беспілётнікаў урэзалася ў жылыя дамы. У Красногорску і Істры беспілётнікі пашкодзілі шматкватэрныя дамы, у пасёлку Аграгарадок пад удар трапілі 6 прыватных дамоў, дзе параненыя 4 чалавекі. У самой Москве параненыя найменш 12 чалавек. Распаўсюд інфармацыі пра ўдары ў Расіі обмежована. Репрессию в Беларуси. Головную медсестру Центральной районной поликлиники Барановича осудили по политической справе. Про это информует правооборонный центр «Весна». В Ользе Козловской 48 годов. В 21-м годе ее отзначили на областном узровне. Она была узнагороджена гоноровой грамотой Головного управления охраны здоровья Берестейского облвыконкаму. Стало ведомо, что женщину осудили в областном суде. Неведомо, коли ее затримали, але это отбылось летось. Ее сняли с посады и заменили иншим человеком. Ольгу Козловскую признали виноватой у так званом содейничании экстремистской деятельности, верогодно ее присудили хатнюю химию. Третий конгресс по политзняволенных у Беларуси отбудется 21-22 травня в Вильне. Организатором выступает Офис демократичных сил у Беларуси в Чешской Республике под патронажем Офиса Светланы Тихановской при поддержке чешского представительства Роза Люксембург Штифтунг. Организаторы запрашивают былых политвязнев, их родных, правооборонцев и политиков до профессийного далёгу. В межах встречи так само можно будет презентовать творчие инициативы и турем творы, присвяченные солидарности. Рада Беларускай Народной Республики узнагородила титулами кавалера Ордена Погони с наданием отзнаки Крыжу Ордена Погони политиков и былых политвязнев Павла Северинца и Дмитра Дашкевича. Урочистая церемония прошла у Беларускім музеї імя Луцкевича. Поводле секретарки Рады БНР Полины Присмаковой, декрет об узнагородженні Северинца и Дашкевича был выдаден 2 года тому.
3: У 22-м годе старшиня Рады Беларускай Народной Республики Іванка Сурвіла своїм декретом увела нову версію статуту ордену погоні. І поводле статуту ордену на відзначення особливих заслуг можуть ще на стужку додавати некі відзнаки за військові заслуги, за надзвичайну відвагу, досягнення у сфері едукації, науки, культури. А сам декрет об орденах для спадара Павла Северинця і Дмитра Дяшкевича, він був видаданий ще 24-м годом. На День волі, на 25 сакавіка, то час, натурально, вони ще знаходяться за кратами. Але ось тепер з'явилася можливість, дякую Богу, что все живые и здоровые, провести ручей.
2: Как каже Павел Северинец, про то, что он стал кавалером Ордена Погони, дознался одразу после вызволения.
4: Это великая отказность. Я думаю, что это узнагорода не только мне и не столько мне, а всем тем белорусам, которые прошли турмы, которые удельничали в белорусском руху. Вельми удячны ради Белорусской Народной Республики. И они нашу хрусталевую нить незалежности тримали 10 лет. И, конечно, отримать такую узнагороду – это великий гонор. Мы сябры, мы как браты со Дмитром Дашкевичем, и то, что мы разом отримовываем гэты узнагароды, гэта просто класна. То, я думаю, будзе радок у біяграфіі і ў Дмітра і ў мяне.
2: Павел Северинец и Дмитр Дашкевич стали кавалерами Ордена Погони за вобитные заслуги морально-политичного лидерства национального масштаба на обороне свободы, демократии и незалежности Беларуси в воронках особистой небезпеки. Найвышейшей узнагородой Рады БНР Орденом Погони было узнагороджено 6 человек, сярод их Зенон Пазняк и Лесь Беляцкий. Медалей БНР отримала большая колькость, каля 200 человек. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра воблачна з праясненнямі, часам дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ўначы +9-11, удзень 16-18 тепла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
5: З'езд Заходней Беларуси. Незалежность и неподельность. Поэтичные цимбалы Ильяшевича.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
5: У 1926 годе Виленская газета «Белорусское слово» выпустила обвестку. З'езд Заходней Беларуси отбудется у неделю 27 червеня у помешкани театра «Палас» в угол Великой и Немецкой улицев. Початок поседжения о 10 године раницы. У программе перелічаліся рефераты по розных темах, агульнополитичные, по земельным пытанні, школы, об беларускім мастацтве і тэатры. Планаваўся падзел на секцыі: палітычную, арганізацыйную, зямельную, школьную, рэлігійную. Завершыць з'езд мусілі выбары беларускай рады.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Газета «Наша Нива» у 1920 годе опубликовала артикул «Незалежность и неподельность». Долей Беларуси апошний час шчыра займаются яе суседи, делятся яе то так, то сяк, прилучаючи до Московщины, Польши, Литвы, Латвии, делятся яе так и гэтак. Саусим, здаецца, поделили помеж собой, а все еще нечто незадоволены. Чуют добрые суседи, что поделить еще не значит задушить, и поделенное ворушится и живет. Большевики отхватили себе добрую частку Беларуси – Витебщину, Смоленщину, Минщину, Могилевщину. И на этой частке Беларуси при помощи гвалту господарить так, яким уздумается, не пытающийся, як хочет жить сам белорусский народ. Господарить, а тем часом мы чуем вестки из этих мест, что то там, то сям выбухнули паустанне, народ ворушится, белорусский народ прочнулся и теперь выпростовывается, как скинуть своего тела насильников.
0: Беларусь у интербельме.
5: Часопіс «Калосся» у 1938 годзе апублікаваў такія радкі паэта Хведара Ільяшэвіча. «Як пойдзем з тварамі сур'ёзнымі ў расплаўленую песняй звонкай даль, развесім сонца мы над кожнаю бярозай, развонім струны аж да снежных Альп, урачыста панясём цымбалы многазвонныя, затопім жудзь вякоў у пене струн і будуць слухаць з падпёртай галавою усе народы нашую ігру.
6: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Протест украинцев. Спектакль у вёсцы Ашурки на Литчине. Беловежский олень у Варшаве.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году газета «Белорусское слово», якая выдавалась у Вильни, опубликовала артикул с заголовком «Протест украинцев». Агідное забойство большевицким наймитом головного атамана войск Украинской Народной Республики Петлюры выкликало великое бурение усяго украинского громадянства. Нам присланы для опубликования гэткий протест колюни политичных украинских эмигрантов у Тарнове. Цитата. 25 травня 26 года у месте Парыжи негодная рука забила старшиню дирекции и головного атамана войск Украинской Народной Республики Симона Петлюру с великим обурением и рашуче откидаем тенденцийные интерпретации некоторых органов прессы, которые на подставе брахливых слов коммуниста-большевика робят нашему проводеру закиды об жидовских погромах. Гэтым хочуть зганьбить память великого небожчика, а самый факт за бойство выставить як помсту фанатика жида.
0: Белорусы у межвоенном друку.
1: Селянская правда у 1924 опубликовала корреспонденцию про аматорский спектакль на Литчине. На гэтых днях у вёсцы Ашурки Лицкого повету аматорским гуртком артистов был даны спектакль. Згуляли перш две пьески по-российску, а у заключения аматорами з вёски Бобровни был згуляны жарт у одной идеи Родевича, збянтэжаны Саука у белорусской мове. Публика, больш молодь, позбиравшаяся с суседних вёсок, была вельми сдоволена белорусской пьеской. Артисты и аматоры по закончении игры были сустречены гучными воплесками сбоку публики. Чутно было гуторку «Перший раз чуем у своей родной мове, каб же гэта был и не последний». Але, братки, не дрэнна гэта справа. Больш бы гэткіх спектакляў, хоть гэтым повесили мо свое жыццё у провинции.
0: Беларусь у интербельме.
1: «Белорусское слово» у 1927 году опубликовало фото с заголовком «Жыхар Белавежы» и подписом «У варшавским зверинцу находится прыгожий олень из Белавежской пушчи».
2: А кто там идет?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
1: Рабочий и верблюд. Правый поворот на Воложенщине. Рабиндранат по-белоруску.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Сатирический часопис «Маланка» у 1926 году опубликовал «Достіп Правда». Какая разница помеж рабочим и верблюдом? Что ты, сдурнел, ти что? Как же это можно равнять рабочего до верблюда? Я не равняю, а розница есть помеж ими зусім невеликая. Бо верблюд може некалькі дзён вытрымаць без воды, а рабочий без яды.
0: Беларусы у межваенным друку.
1: Беларускае слово у 1927 годзе надрукавала корреспонденцию з Воложенщины. Выборы до самоурадаў проводились неяк потаемно, але нягледзячы на тое, что на вёсках сялянам официально не было ведома о выборах, у гмінах Воложенской, Першамайской, Дзеревненской, Налибоцкой и Вейской большасць радных выбрана со свядомых беларусаў-националистаў, бывших вызваленцаў, а цяпер прыхільнікаў беларускай национальной партии Рады. Хотя ж партия вызваленцев и шукала белорусов, сялян, але зато и привучила до организации стойкости за свои правы. Левого керунку элементов зусім няма.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Сборник «Наша Нива» у 1920 годе опубликовал фрагменты зиндусской поэзии Рабиндраната Тагора. «Тихо, сердце мое, хай буде солодки тебе момент развитания, не смертей, а довершением хай буде он для тебе, хай любовь расплывается успомином, а боль песней, хай лед у неба скончится, зложивши скрыдлы над гнездечком, хай опошнее рук твоих дотыкання буде лагодное, як кветка ночи, цудовный кончаток, спынися на момент и молчанием опошнее слово промоу. У низким поклоне схиляюся пред тобой и подымаю вверх мой светоч, каб осветлить тебе дорогу.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16-я година в Беларуси, 15-я в Польше. Украина-российская война. Зеленский прокомментовал налет на московский регион. Выборы у КР проголосовали уже 1500 человек. На Подляше проходит 4-я международная встреча дударов лирников и народных спеваков. У студы с новинами Стась Дедерка. 1529 день войны. Президент Украины прокомментовал масштабную атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, якая отбылась минулой ночью. Владимир Зеленский назвал эти удары далекобойными санкциями и справедливым отказом на российский террор. И он подкреслил, что ночные удары являются законным отказом Украины на затягивание войны с Россией и постоянные обстрелы украинских городов и вёсок. Украинский президент отзначил, что украинские дроны смогли преодолеть отлеглость у больше чем 500 километров от державной межи и поспехово поразить меты, не глядя на то, что в московском регионе разгорнутая самая великая концентрация российских сил у супротиповетранной обороны. Выборы у координационную раду. За 5 дней 1500 человек приняли удел у выборах у КР 4-го скликания. Про это поведомляется у телеграм-канале «Политичная структура». Минулым вечером керовница выборчей комиссии Алена Приходько поведомила, что на створенный для голосования сайт идет черговая атака, некоторый час ресурс может быть недоступный. Нагадаю, выборы у раду повинны были початься 11 травня о 22-й године по менским часе, однако были сорваны про змогутную ДОС-атаку. Полновартостный процесс стартовал 12 травня о полудне. У совести с гэтым выборкам подолжу перед голосованием до 12.00 19 травня. УКР плянуется заполнить 80 месяцев зарегистрованные 174 кандидаты, которые вошли в 9 выборчих списков. Беларусы, які знік у Росії, не можуть знайти 2 тижні. Про зникнення 43-годового Александра Клачковича повідомляє пошуково-виротовальний отряд «Анюл». Означається, що мужчина проживає у Кобрині Берестейської області. У Росії знаходиться на заробках, мірковано у Подмосков'ї. 4 травня він перестав виходити на сувязь, по місці проживання відсутнішає. До теперішнього часу його місце знаходження не встановлено. На Подляше проходит 4-я международная встреча дударов, лирников и народных спеваков. Распочались они в музее «Малой батьковщины» в Студеводах у Бельску-Подляске. Говорит их организатор и створальник музею Дорофей Фёнік и удельники встречи из разных краев.
3: Дуды завсёды такие были тут в нашем полю зроку и зачекавления. Лет тому, ну, уже, может, 20, натрапил я на такий документ, который говорит про то, что в 1610-м у Мельнику под час Свята Тройцы люди наладили гучную забаву, играли там на дудах, трубах и інших инструментах.
4: Па овак, цела Европа има гајде, дуде, пуно, стотину разних типова врста гајди. Има доста сличности, доста су подобни. Разлика је између хрватских гајди. Ми у Хрватској имаме 10 различитих типова гајди. Сваки од њих је другачији, другачије се игра, другачије су мелодије.
5: А њеће позаласе, а њеће ми змацуја.
6: Наши подхалайские дуды са такие инксы от сычки, бо мają 4 голоса. 3 в писцовце той мелодичной, так званой гайдзицы, и одну писцовку бурдоновую, так званым бонку. Ну, бо те назвы мамы такие свои, гварове, локальне, гуральские.
2: А протягнулися подляски міжнародної зустрічі дударов лірників і народних співаків у вёсках Мельник і Радзівілаўка Сямятыцкага павету, у яких, між іншим, приймають удзел музыкі і співаки з Польщі, Беларусі, Болгарії, Хорватії, Латвії, Словакії, Угорщини і Португалії. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ўначы +9-11, удзень 16-18 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Паэтычныя роздумы. Программа Андрея Степанюка.

схил у хмарах тяжких, хочется пройти поміж їх. Новые выходят шляхи, зводят нас со звыклых старых. На земле так тесно тому, в облако роблюся сивы. Развітально вас обдыму, каб хучей забыться з усім, каб лететь без думок у свет, з вышини зернуть на свой дом, зрозуметь, что робить сусед, и нарешті скончить дождем.

который мой лёс ни на что не хоче зважать, летать земли до небес, выпуская солнце гулять. Вечер неприкметный пришел, быцем я

чапає мяне. Я хочу зразуметь, для чего мне потребный той позірк, коли осень, як сон, почалася у минулой весне. Дык нехай не высок,

0: Вы слухаете передачу «Життя з літературою».
1: У Белостоку у хабе «Новая земля» отбылась вечерина памяти письменника Владислава Хроменки. Сустреча собрала выдавцов, письменников, сябров Владислава. Про новую книгу, якая вышла в выдавестве «Коммуникат» до этой сустречи, расповедая Ярослав Иванюк.
2: Однозначно, варто было выдать эту книгу, таки сборник прозы Владислава Хроменки, где трапили две его книги, якія раней вийшли особними публікаціями. Гэта на музеї Швінні і теорія змови. Але найважніше є те, що у гэтую книгу ми уключили два романи, яких Владислав не закончив, просто не паспів. Один з них дав заголовок навіть книзі. Гэта «Нешвіцкая криза». Книга, яка я дописана я на 70% поводле ягонага суавтора Макса Клімковича. А другий роман «Викрадальні гукаў», там зусім мало напісана. І вось гэта вельмі цікава, што гэтыя тэксты захаваліся. Захаваліся, напэўна, на гэтым камп'ютары, які застаўся ў Чернігаве, які згарэў, сапсаваўся, так? Але засталіся яны таксама ў сябров Владіслава Хроменкі. Дзякуючы ім мы маглі гэта вернуць у кнігу. І я лічу, што гэта вельмі важна нават для гісторіі беларускай літаратуры, бо не часта бываюць такія кнігі, дзе з'яўляюцца недапісаныя раманы, якіх аўтар не паспеў дапісаць, бо заўчасна сышоў з гэтага свету.
3: Лічу, што кніга Владіслава Хроменкі «Нешвіцкая крыза», якую вот недавно выдаў «Коммунікат»,
4: пра кнігу Владіслава Хроменкі кажа пісьменнік Владзімір Арлоў.
3: Та адна з удач выдавецкіх «Коммуніката». Гэта, па-першае, сапраўдная кніга, гэта не зборнік выпадковых тэкстаў, гэта сапраўдная кніга, аб'яднаная не толькі асобай автора, але стилістикой автора, его белорусоцентричностью, как сегодня не раз подкресливали. И вельми істотно, что тут з'явился несконченный роман «Нешвіцкая криза», и махчима соавтор Владислава Максим Климкович завершить все-таки эту працу. И ну, мне сегодня было особливо как бы чуливо тут присутничать, потому что мы были знакомые, недренно знакомые с Владиславом, и он герой моей книги «Имены свободы», ну, где оповеды про тех, чей життёвый шлях уже скончился. И мне здаётся, что отрымалась сегодня размова, и в значной ступени дякуючи жонце, ну, теперь уже вдове Вользе.
5: Варто славу вспоминать.
4: Расповедая белорусская письменница Мира Лукша.
5: Потому что только что, что он, який имел плей, инспирацию на людей, на гумор, на строй, на то, что люди писали так само. Я сама его видаю уже 30 скажем, 5 годов. И он так, вот кого трапи быцем бы да, у мою хату, так, как бы там, это один из моих лепших сябров в Беларуси. Какое значение бы это для меня было, потому что, ну, он сейчас для меня живый. Я вспоминаю наши сустречи, и он там на улице веселой. И память не забыл на сустреча, когда мы сидели втроем, Ганя Кондратюк, Сверубская, я и Слава, и мы всю ночь проболботали. Пьючий коньяк, так само, ведомо, его улюбленный. Але это сталося просто. Такий момент, памятаю, нас тоді, значно молодіших, на 30 пару годів молодіших, але які за що дотрималися білорусчини, і ми ось про білоруську говорили в тим домі нашому. Зрешті, в тим моїм домі вельми шмат білорусів тут присутніх, спинялися, це вже 90-х, початок 90-х годів, за що до тої місце, понад вулицей весело, як казав Слава.
1: Бадай, головною удільницею зустрічі стала удова Владислава Хроменки Вольга. Яна ділилася у спомінами про письменника, рассказала про веселую встречу их знакомства и про таямницы его творчества.

0: Радио Рація. Тут життя з літературою.
1: За минулый 25-й и початок 26-го года профессор, загадчик кафедры белорусистики Варшавского университета Андрей Москвин выдал 5 книг. Это как свои уластные выдания, так и коллективные сборники литературознавчих материалов. Я поразмовлял с ним про этот доробок, а так само и про ближайшие планы.
2: Период был вельми пленный. Ну, это, по-перше, моя монография, это переклад книжки, которая вышла ранее еще, про белорусские часописы послевоенные. Другая книжка, это такая популярная, гуторки с поэтами, это те гуторки, которые рыхтовал для часописа «Дзеяслоў». На протягу нескольких годов они друковались, и я собрал их в одну книжечку, и я думаю, что эта именно книжка будет так само вельми, будут цікавиться как бы белорусы, бо там и все такие важные поэты, представники сучасной белорусской литературы и важные питания, которые мы закранаем. И три книжки такие стрикто навуковые, да, так само, как монография, это книжки под мою редакцию авторов и белорусов, и поляков. Одна книжка менавіта молодых авторов, присвеченная проблемам деколонизации Беларусь в очима молодых. Вот. Я думаю, что это будет серия, и я бы хотел планировал, как бы, что год появлялась такая книжка, менавіта, якая закранает проблемы деколонизации.

0: Ось, вот. Я сустракаюся с кожным автором, да, выбираю один верш. В принципе, будет такие. Я выбираю один верш, поэтичный, да, и вокруг этого верша мы начали размову. Да. Потом мы переходили в связи с этим вершем на иншие питания, иншие проблемы. Это были проблемы и поэзии, и поэтики. Это были проблемы истории Беларуси 19-20 года, советизации и десоветизации, деколонизации. Хотя у той час, как бы, эти термины еще не використовуюся, але вы, коли вы побачите, почитаете, то там как бы можно легко знайсти некие приклады менавіта деколонизации, гутарки про деколонизацию.
1: Гэты год уже істотна пачаўся, але напэўна уже ёсць некія планы на другую палову года. Вот што будзе? Вы раней праводзілі некія семінары ці канферэнцыі ва ўніверсітэце, ці будзе ў гэтым годзе штосьці такое?
0: Ну, па-першае, наша кафедра беларусістыка адзначае 70-годдзе. Будзе наша юбілейная канферэнцыя 19-20 кастрычніка, так што ўсіх запрашаем. По-другое, мы будем протягивать робить такие мини-конференции. Одна из этих конференций отбудется у Вроцлаве, присвеченная 80-годию у Владимира Некляева. А вот это будет у листопаде этого года. Так само другую мини-конференцию я бы хотел провести у Белостоку тут, бо чинилися вот так само новый накерунок и со студентами, с выкладчиками, так само вот со специалистами, с вами так само, которые тут живут и працуют, провести конференцию, присвеченную сучасной белорусской литературе. Вот такие планы.
1: У Варшавском университете Андрей Москвин ведет занятки по истории белорусской литературы, культуры и мастерства по белорусской мове, а так само по истории усходнеславянской драматургии и театра.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 18-я година у Беларуси, 17-я у Польши. Россия начала гублять захопленные в Украине территории. У Вильни пройдет третий конгресс по политзняволенных у Беларуси. Рада БНР узнагородила Северинца и Дашкевича. У студии с новинами Стась Дедерка. 1544 день войны. Россия впершыню с 2023 года начала гублять территорию в Украине. Выдание The Economist пишет, что весновый наступ России практически захраснул, а Украина в опошние месяцы начала потроху вертать позиции. С початку бягучего года Россия смогла захопить только 220 километров украинской территории, это прикладно 0,04% площади Украины. При этом за опошний час узброенные силы Украины отбили каля 189 квадратных километров. Так само часопис оценивает страты России у 280-518 тысяч загинулых и до 1,5 миллиона огульных стратов разом с пораненными. По подлитках аналитиков, война уже закранула каля 3% усяго до военного мужчинского населенства РФ призывного узросту. Экономист отзначает, что российские поспехи на фронте становятся все меньше прикметными, а украинские дроны все мощнее ускладняют перекидку войсков и логистику войска России. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 845 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4619 особов. Этой лишбы называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляет про 922 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 121 женщина, 23 человеки были отправлены на примусовое лечение. У протяг темы третий конгресс по политзняволенных у Беларуси отбудется 21-25 травня у Вильни. Организатором выступает Офис демократичных сил у Беларуси в Чешской Республике под патронажем офиса Светланы Тихановской и при поддержке чешского представительства Роза Люксембург Штифтунг. Организаторы запрашивают былых политвязней, их родных, правооборонцев и политиков до профессийного диалога. В межах встречи так само можно будет презентовать творчие инициативы и туремные творы, присвященные солидарности. Рада Белорусской Народной Республики узнагородила титулами кавалера ордена Погони с наданием отзнаки крыжу ордену Погони политиков и былых политвязнев Павла Северинца и Дмитра Дашкевича. Урочистая церемония прошла у Белорусским музеем имя Луцкевича. По воде секретарки Рады БНР Полины Присмаковой, декрет об узнагородженні Северинца и Дашкевича был выдаден 2 года тому.
3: У 22-м годе старшиня Рады Белорусской Народной Республики Вонка Сурвіла своим декретом увела новую версию статута ордену Погони. И поводле статуту ордену на отзначение особливых заслуг могут еще на стужку додавать некие отзнаки за войсковые заслуги, за надзвичайную отвагу, досягнение сферы адукации, науки, культуры. А сам декрет об орденах для спадара Павла Северинца и Дмитра Дяшкевича, он был выдаден еще 24-м годом. На день воли, на 25-го соковика, то часто натурально они же находятся за кратами. Але вот теперь появилась махчимость, дякую Богу, что все живы и здоровы, провести
2: Як каже Павел Северинец, про то, что он стал кавалером ордена Погони, доведався одразу после вызволения.
4: Это великая отказность. Я думаю, что это узнагорода не только мне и не столько мне, а всем тем белорусам, которые прошли турмы, которые удельничали в белорусским руху. Вельми удячны ради Белорусской Народной Республики. Они нашу хрусталевую нить незалежности тримали 10-годзе. И, конечно, отримать такую узнагороду – это великий гонор. Мы сябры, мы как браты со Дмитром Дашкевичем. И то, что мы разом отримываем эти узнагороды, это просто классно. Это, я думаю, будет. Радок у биографии и у Дмитра его мнения.
2: Павел Северинец и Дмитр Дашкевич стали кавалерами ордена Погони за выбитные заслуги морально-политического лидерства национального масштаба на обороне свободы, демократии и незалежности Беларуси у варунках особистой небезпеки. Найвышейшей узнагородой Рады БНР орденом Погони было узнагороджено 6 человек, сирот их Зенон Позняк и Алис Беляцкий. Медали БНР отримала большая колькость, каля 200 человек. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах Рации у сайте сетках и мессенджерах черговый выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, у понеделок 18 травня, на белорусско-польском помежже облачно с прояснениями, часом дождь, махчимая навальница, температура по ветру в ночи плюс 9-11, в день 16-18 тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

Чаму Константинопольская царква называется сусветным патриархатом и что это значит? Царква первого тысячегоддзя была засяроджена вокруг пяти патриархатов. Это значит, сярод центральных епископских кафедров буйных регионов, якія часто вылучаліся своими особливыми традициями литургичного набоженства. Епископов гэтых центральных кафедров пачалі называть патриархами, и яны апекаваліся церквами Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима. У Святой Православной Церкви сёння есть 9 патриархатов: Константинопольские, Александрийские, Антиохийские, Иерусалимские, Московские, Грузинские, Сербские, Болгарские, Румынские и шэраг аутокефальных церквов. Але только один из них вядомы як Усяленский патриарх. Это архиепископ Константинополя Нового Рима, яким с 1991 года з'являється його всесвятость Варфоломей. Найдовжейший по часе служения и один из наибольш значных усяленских патриархов у истории церкви. Як архиепископ Константинопольский, его всесвятость является 269-м пераемником святого апостола Андрея Першазванного у кировании церквой у городе, які стал вядомым як царица городов. Архиепископ Константинопольский вядомы як усяленский патриарх с 1586 года, калі римский император Маврикий надал титул усяленский патриарху Константинопольскому святому Яну Постнику. Император даровал гэты титул у сувязі с тым, что архиепископ Константинопольский был патриархом церквы у городе, які з'являється столицей Великой империи, звыш державы своего часу. Однако гэта было значно больш, чым просто церемоніяльны титул. Усяленский патриарх Константинопольский меў пэўныя абавязкі, якія былі унікальнымі для царквы. Девятый канон 4-го Усяленского собора, які проходил у Халкедоне у 451 годе, обвещал: «Калі ж епископ або клирик мае нязгоду з митрополитом в области, няхай звертается до экзарха округи або до простола Константинополя, и няхай там судится». 17-й канон дадаваў: «А калі хто будзе пакрыўджаны сваім мітрапалітам, няхай справа вырашаецца экзархам дыяцэзіі або Константинопольскім прастолам, як было сказана вышэй». 28-й канон гаварыў пра тое, што царква Константинополя мае роўныя перавагі з царквой Рыма. Хоць гэтыя асаблівыя царкоўныя абавязкі Константинопольскай царквы былі вядомыя и усталяваныя до того часу, як патриарху Константинопольскому был нададзены титул усяленский патриарх, папа римский, святитель Григорий Двоеслов, был занепокоены. Святитель Григорий успринял гэты титул у тым сэнсе, что святый Ян обвяшчается универсальным епископом усёй церквы. Таким чином, что у церкви теперь застаецца только один епископ, а все остатние позбавленные своих правов. Однако титул «Усяленский патриарх» насамрэч означал не гэта. Ён не ставил патриарха Константинопольского у становища звыш епископа за кошт усіх остатніх. Это не означало, что патриарх Константинопольский меў некую уладу поза межами своей уласной церковной юрисдикции, акрамя той, якую дал Халкедонский собор и іншие усяленские соборы. Поскольку это было у той час и застается сегодня обовязком усяленского патриарха Константинопольского вырашать спречки помеж епископами, он володает авторитетом, который является сапраўды усяленским. Это не означает, однако, что он имеет полную, звычайную и непосредную юрисдикцию над каждой епархией паўсюль на узор папы римского у разумении римско-католической церкви. Это не означает, что он особисто безгрешный у своих выказываниях по питаниях веры и морали, как снова же римская католическая церква вучить про папу римского. Титул усяленский для патриарха Константинопольского означает, что усяленский патриарх, идучи по шляху своих святых попередников, является сапраўды первым сярод ровных, епископом, как и иншие епископы, святаром, как и иншие святары, и христианином, как и иншие христиане, але у той же час тем, кто был обран всемогутным Богом для особливой отказности за захование и оборону церкви во всем свете.
не парушаючы пры гэтым правоў і прывілеяў іншых епіскапаў, дзе б там не было. Такім чынам, усяленскі патрыярх з'яўляецца галоўным захавальнікам адзінства і цэласнасці царквы ва ўсім свеце.

0: Федерація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
2: 19 година в Білорусі, 18 у Польщі. Война в Украине, страты российцев растут. Тихановская подяковала Норвегии. Польская экономика знов у плюсе. У студии с новинами Стась Дедерка. 1544 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наближаются до 1 350 000. За сутки показчик вырос на 1170. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы. Подлик ведет Генштаб Украины. Тем часом у Киеве развитались с 24-годовой наставницей, якая загинула разом с каханым, былым хоккеистом, под час масштабного удара оккупантов 14 травня. Крылатая ракета цалком разбурила шмат поверховик у Дарницким районе, забравши житти 24 человек. За мест веселья довелось рыхтовать пахаванне, кажуть близкие. Беларусь-Норвегия. Веншаванне з нагоды Дня Конституции Норвегия опубликовала на своей сторонце у соцсетцы экс-демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская. Норвегия, поводле слову, твердо отстоивая свободу и человечую годность, каштовности, якія объединяют норвежцев и белорусов. Дякую вам за то, что вы подтримливаете народ Беларуси в нашей борьбе за вольную и демократичную будущую, отзначила политик. Тихановская неодноразово наведывала Норвегию, опошним разом у минулым снежне. Ранее норвежский народ с Днем Конституции повиншевал Лукашенко, заявивший сирот иншага про готовость до небыта открытого диалогу з Осло. Притым улады Норвегии последовно не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси и подтримливают белорусский демократичный рух. Про экономику. Головное статистическое управление Польши опубликовало попереднюю оценку экономичного роста. В первом квартале валовый внутренний продукт страны увеличился на 3,4% в сравнении с минулым годом. Огученная управлением информация имеет попередний характер. Больше подробязные данные будут опубликованы в отмысловой справоздаче 1 червня бягучого года. БХД у Вильни. Экскурсию для белорусов в Вильне и гостей зладили политик Павел Сверынец и экскурсоводка Валерия Черноморцева. И они пропоновали удельникам разом простися по виленских адресах и доведаться шмат тиковосток про деятельности особов белорусской христианской демократы межвоенного периода минулого стагодия. Почалась экскурсия «Двострые брамы».
3: Звичайно, я починаю белорусские такие мои авторские экскурсии с боку самой «Острой брамы». Але сегодня мы вирішили почать з іншого боку, внутрішнього. Я, звичайно, питаюся, чому під час Російської імперії городську стіну почали розбирати, починаючи з брами. Чому ця брама була одна, яка залишилася з 10? І відказ відвочний, тому що Мати Божія Вастрабрамська.
2: Сверынец розповів, чому ця екскурсія вельми важна для кожного білоруса і не тільки верника чи сябра БХД.
4: Тому що за тисячу годів білоруської історії скрижування білоруської мови і християнської віри, воно стояло просто у центрі. Це був стрижень нашої історії. 80% усіх білоруських відомих діячів, от беремо топ-100 геніїв, наприклад, це були люди, які розмовляли по-білоруську, які вірили в Ісуса Христа. Тому білоруська християнська демократа, яка ось на цьому скрижуванні християнства і білоруськості стояла твердо, в отрознении там от социалистов, от пропольских партий в Беларуси.
2: В экскурсию вошли знаковые месяцы, связанные с деятельностью БХД в Вильне, у том лику православный святодухов монастырь для Острой Брамы, Базильянские муры, костел святого Миколая да иншее. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы панядзелак воблачна з праясненнямі, часам дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 16-18 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: Што-то не так!
6: Штосьці не так! Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.
5: Что-то
6: Беларуская рэчаіснасць усё часцей выглядае як сумесь абсурду, кантролю і імітацыі. Замест жывой культуры стэрыльныя дзяржаўныя мерапрыемствы, замест свабодных фестываляў іх адмена, замест клопату пра жывёлаў, чарговыя шоу і івэнты проста ў заапарках, нават размовы пра журналісцкую сумленнасць у Беларусі сёння гучаць з вуснаў людзей, якія шмат гадоў будавалі сістэму прапаганды і цэнзуры. Але ўсе гэтыя гісторыі пра адно і тое ж, пра страх перад жывым, непрадказальным і натуральным. Пра жаданне замяніць сапраўдныя эмоцыі, культуру і салідарнасць і свабоду іх бяспечнымі муляжамі пад кантролем дзяржавы. Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

У Беларусі давно уже не шкадуюць ни людей, ни жывёл. И калі люди яшчэ могуць хотя б написать гневный комментар у соцсетках, то насельникам Мінскага зоопарка застаецца только моучки пераносить чарговые эксперименты над уласной психикой. Усім нормальным людям вядома, дикие жывёлы боятся вогню, резких выбухов, шуму и метусні. Усім акрамя відаць кіраўніцтву Мінскага зоопарка, які вырашылі, что найлепшая место для самой горячей подеи весны – это территория, где в клетках и вольерах живут живелы. Покуль белорусы обмерковывали историю с махчимым техно-рейвом у Беловежской пушчи, столичные организаторы уже подкинули новую креативную идею – Минский фестиваль огню просто на территории зоопарка. С фаер-шоу, музыкой, интерактивом и иншими радостями человечей цивилизации. Аккурат побач с теми, кто про такую цивилизацию не просил и зусім не марыў. Правда, у зоопарку супакоюваюць, маўляў, усё прадумана. Вогненное шоу будзе адбывацца на воддаль ад вальеру, а саміх жывёл на гэты час схаваюць у нейкіх крытых памяшканнях. Выдатны план. Спачатку арганізаваць стрэсавы атракцыён, а потым гераічна ратаваць ад яго звяроў.

у Беларуси отменили еще один фестиваль. На этот раз «Свято солнца» у Дудутках. Организаторы коротко поведомили, все лето фест не отбудется. И навод это короткое поведомление уже выглядит как особный жанр белорусской культуры опошних годов. Не отбудется. В Украине теперь увогуле шмат чего не отбудется. Не отбудется концерт, не отбудется выстава, не отбудется лекция, не отбудется фестиваль, не отбудется нормальное культурное житё. Затое отбудется черговый идеологичный форум, аутопробег, патриотичный концерт с российской эстрадой, альбо свято бульбы под контролем райвыканкама.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 20 година у Беларуси, 19 у Польши. Украина-российская война. Зеленский прокомментовал налет на московский регион. Выборы у КР. Проголосовали уже 1500 человек. На Подляше проходят четвертые международные встречи дударов, лирников и народных спеваков. С новинами Стась Дедерка. 1544 день войны. Президент Украины прокомментовал масштабную атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, якая отбылась минулой ночью. Владимир Зеленский назвал эти удары далекобойными санкциями и справедливым отказом на российский террор. И он подкреслил, что ночные удары являются законным отказом Украины на затягивание войны России и постоянные обстрелы украинских городов и весок. Украинский президент отзначил, что дроны смогли преодолеть от легкостью больше, чем 500 километров от державной межи и поспехово поразить меты, не глядя на то, что в московском регионе разгорнутая самая великая концентрация российских сил в супротиповетренной обороне. Выборы у КР. За 5 дён 1500 человек приняли удел в выборах у координационную раду 4-го скликання. Про это поведомляется у телеграм-канале политической структуры. Минулым вечером керовница выборчей комиссии Алена Приходько поведомила, что на створенный для голосования сайт идет черговая атака, некоторый час ресурс может быть недоступны. Нагадаю, что выборы у раду повинны были початься 11 травня о 22 године по минским часе, однако были сорваны про змогутную дос атаку. Полновартосно процесс стартовал 12 травня о полудне. У связи с этим выборкам КР подолжил проект голосования до полудня 19 травня. У КР плянуется заполнить 80 месяцев, зарегистрованные 174 кандидаты, которые вошли в 9 выборчих списков. Беларусы, які знік у Росіі, не змогуць знайсці 2 тыдні. Пра знікненне 43-гадовага Александра Клачковіча паведамляе пошукава-выратавальны атрад «Анёл». Адзначаецца, што мужчына пражывае ў Кобрыне Берасцейскай вобласці, у Росіі знаходзіўся на заробках, меркавана ў Падмаскові. 4 траўня ён перастаў выходзіць на сувязь, па месцы пражывання адсутнічае. Да цяперашняга часу яго месца знаходжання не ўстаноўленае. На Падляшы праходзяць 4 міжнародныя сустрэчы дудароў, лірнікаў і выканаўцаў народных песняў. Распачаліся яны ў музеі «Малой бацькаўшчына» ў Студзеводах у Бельску Падляскім, гаворыць арганізатар і стваральнік музею Дарафей Фёнік і ўдзельнікі сустрэч з розных краёў.
3: Дуды заўсёды такія былі тут в нашым полю зроку і зацікаўлення. Лет таму, вже, може, 20, натрапіў я на такі дакумент, каторы гаворыць про тое, што в 1610 у Мельнику под час свята Тройцы люди наладили гучну забаву и грали там на дудах, трубах и інших инструментах.
4: Па овак, цела Европа има гајде, дуде, пуно, стотину разних типова врста гајди. Има доста сличности, доста су подобни. Разлика је између хрватских гајди. Ми у Хрватској имаме 10 различитих типова гајди. Сваки од њих је другачији, другачије се игра, другачије су мелодије.
5: А њеће позаласе, а њеће ми змацуја.
6: Наши подхалайские дуды сом такие инксе от сычки, бо сом маем 4 голоса. 3 в писцовце той мелодичной, так званой кайдзицы, и одну писцовку бурдоновую, так званым бонку. Ну, бо те назвы мамы такие свои, гварове, локальные, гуральские.
2: А протягнулися подляски международные сустречи дударов лирников и народных спеваков в вёсках Мельник и Радзивиловка Семятоцкого повету, у яких, між іншим, примают удел музыки и спеваки из Польши, Беларуси, Болгарии, Хорватии, Латвии, Словакии, Угорщины, Португалии. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах Рации в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У понеделок 18 травня на беларуска-польском помежжи воблачно с прояснениями, часом дождь, махчимая навальница, температура по ветру ночи плюс 9-11, в день 16-18 тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

На сегодняшний день у некоторых публикациях можем прочитать, что вилюки были спалены из-за того, что симпатизовали коммунистам, а польское узброенное подполье без причины весок не палило, те не забивали безвинных. Особливо, коли дотычить это отдела Зигмунта Шинделяжа, псевдоним Лупашка. Але это не так, кажут тыя, якія были тады, у ночь с 10 на 11 травня у вёсцы, якая горела, якія бачили смерть невинного 18-годового хлопца, який мел несчастье называться Базиль Германюк. После пацификации вёски улада, якой быццам бы так симпатизовали жыхары вилюков, так сама не допомогла стать людям на ноги. Ходили у жабраки, працавали звыш силаў голодные. Нават дылина хаты вымушаны были красці з пушчы, бо дозволу не давали.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Украина-российская война. Зеленский прокомментовал налет на московский регион. Выборы у КР проголосовали уже 1500 человек. На Подляше проходят четвертые международные встречи дударов лирников и народных спеваков. С новинами Стась Дедерка. 1544 день войны. Президент Украины прокомментовал масштабную атаку беспилотников на Москву и Подмосковье, якая отбылась минулой ночью. Владимир Зеленский назвал эти удары далекобойными санкциями и справедливым отказом на российский террор. И он подкреслил, что ночные удары являются законным отказом Украины на затягивание войны России и постоянные обстрелы украинских городов и весок. Украинский президент отзначил, что дроны смогли переодолеть от легкостью больше чем 500 километров от державной межи и поспехово поразить меты, не глядя на то, что в московском регионе разгорнутая самая великая концентрация российских сил в супротиповетренной обороне. Выборы у КР. За 5 дён 1500 человек приняли удел в выборах у координационную раду 4-го скликання. Про это поведомляется у телеграм-канале политической структуры. Минулым вечером керавница выборчей комиссии Алена Приходько поведомила, что на створенный для голосования сайт идет черговая атака. Некоторый час ресурс может быть недоступны. Нагадаю, что выборы у раду повинны были початься 11 травня о 22 године по минским часе, однако были сорваны про змогутную ДОС атаку. Полновартосно процесс стартовал 12 травня о полудне. У сувязи с гэтым выборкам КР подолжил проект голосования до полудня 19 травня. У КР плянуется заполнить 80 месяцев, зарегистрованы 174 кандидаты, которые вошли в 9 выборчих списков. Беларусы, які знік у Росіі, не змогуць знайсці 2 тыдні. Пра знікненне 43-гадовага Александра Клачковіча паведамляе пошукава-выратавальны атрад «Анёл». Адзначаецца, што мужчына пражывае ў Кобрыне Берасцейскай вобласці, у Росіі знаходзіўся на заробках, меркавана ў Падмаскові. 4 траўня ён перастаў выходзіць на сувязь, па месцы пражывання адсутнічае. Да цяперашняга часу яго месца знаходжання не ўстаноўленае. На Падляшы праходзяць 4 міжнародныя сустрэчы дудароў, лірнікаў і выканаўцаў народных песняў. Распачаліся яны ў музеі «Малой бацькаўшчына» ў Студзеводах у Бельску Падляскім, гаворыць арганізатар і стваральнік музею Дарафей Фёнік і ўдзельнікі сустрэч з розных краёў.
3: Дуды заўсёды такія былі тут в нашым полю зроку і зацікаўлення. Лет таму, вже, можа, 20, натрапіў я на такі дакумент, каторы гаворыць про тое, што в 1610 у Мельнику подчас свята Тройцы люди наладили гучну забаву и грали там на дудах, трубах и інших инструментах.
4: Па овак, цела Европа има гајде, дуде, пуно, стотину разних типова врста гајди. Има доста сличности, доста су подобни. Разлика је између хрватских гајди. Ми у Хрватској имаме 10 различитих типова гајди. Сваки од њих је другачији, другачије се игра, другачије су мелодије.
5: А њеће позаласе, а њеће ми змацуја.
6: Наше подхалайське дуди сам таке інксе от сички, бо сам маю 4 голоси. 3 в пісцовце тей мелодичної, так званої кайдіці, і одну пісцовку бурдонову, так званим бонку. Ну, бо те назви маємо таке своє гварове, локальне, гуральське.
2: А протягнулися подляські міжнародні зустрічі дударів лірників і народних співаків у вісках Мельник і Радзівіловка Сем'ятоцького повету, у яких, між іншим, приймають відділ музики і співаки з Польщі, Білорусі, Болгарії, Хорваты, Латвии, Словакии, Угорщины, Португалии. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах Рации в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надворье.
2: У понеделок 18 травня на беларуска-польском помежжи воблачно с прояснениями, часом дождь, махчимая навальница, температура по ветру ночи плюс 9-11, у день 16-18 тепла.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
7: Are you ready?
8: In the mix.
7: Mix.
8: Авторские миксы. Диджей.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

расхистанные нервы, твои заплаканные в очи, ночи мушки, углядаешься удалечению, а я с ним. Не бы все только деле сегодняшнего дню, бо это день опошний. И ты так мило усмехаешься, самой себе подобаешься такою, как есть. Отхиснувши ненависть и злость сусвету и у всех его складников недосконалых, у моих словах алых, ты и есть Бог. Вот и все, что я зразуметь змог, а что не змог, это все тысячи житцев, словов, уздыхов, солнц. Все они такие незначные, небачные, непотребные. Я ими просто гребую. Я не зважал на их уже сотни разов. Я гэтак могу и знов, и знов, и знов, и знов, и знов.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.